0: The best of the 80s and 90s.
1: This is BFBS
0: Rewind.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».